0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все. Все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,5.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: С нами проще заботиться о здоровье без сложных правил, диет и фанатизма. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и помнят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы, стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте верный шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Знаете ли вы, что зевание может быть полезным? Ученые выяснили, зевнуть 2-3 раза подряд – это мини-тренировка для мозга. Зевание улучшает кровоток, насыщает клетки кислородом и помогает взбодриться, если вы устали. Так что не стесняйтесь, зевайте на здоровье.
0: Здоровый интерес.
1: А теперь быстрый лайфхак для бодрости. Встаньте прямо, поднимите руки вверх и потянитесь. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Улыбнитесь. Да-да, улыбка тоже заряжает энергией. Все это займет меньше минуты, а эффект будет заметен сразу. Вот так. Зевать, улыбаться и заряжаться. Вот и весь секрет. Берегите себя, будьте здоровы и помните, заботиться о себе можно легко и с улыбкой. До встречи.

0: реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-Top.

0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
12: Все.
11: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
13: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс. Вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, Родинка.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
13: Все.
12: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
14: Коррупция – это угроза для всего общества. Она подрывает доверие к власти, уничтожает закон, мешает развитию экономики. Но коррупция – это всегда две стороны. Каждого, кто предлагает взятку, могут привлечь к уголовной ответственности. Не участвуйте в преступлении. Не соглашайтесь, если вам предлагают обойти правила. Сообщайте о фактах коррупции. Телефон горячей линии администрации муниципального образования города Краснодара 218-95-18.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по продажам новых автомобилей. С начала года в регионе продали более 17 тысяч новых легковых автомобилей. По данным Минпромторга России, край занял 5-е место среди регионов страны по объему продаж. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По данным МВД, в Краснодарском крае зарегистрировано почти 2,5 миллиона легковых машин. К этому показателю регион уступает только Москве и Московской области. Для анапских казачат провели военно-патриотические занятия с конной подготовкой. Так пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска, для учеников 8-го Д-класса школы номер 3 организовали военно-патриотические занятия на базе конно-спортивного клуба в селе Суко. Занятия прошли под руководством казака-наставника. Для школьников подготовили программу с элементами спортивной и боевой подготовки. Казачата тренировались в стрельбе из лука, а также приняли участие в конной прогулке. И последнее. Сочи и Краснодар вошли в топ популярных направлений для отдыха в апартаментах. Рейтинг составил Твилру. В топ-10 вошли Краснодар и Сочи. Лидером стал Санкт-Петербург, а далее идут Москва и Казань. Также в список популярных направлений вошли Калининград, Кисловодск и Пятигорск. По данным сервиса, туристы в среднем бронируют апартаменты в Краснодаре на 3 ночи. В Сочи отдыхают дольше, в среднем 6 ночей. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Прииси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Эта группа «Вирус» открывает нам с вами новый музыкальный час и песня под названием «Не могу». И вот тут вспоминается родительская мудрость, заложенная в нас десятилетиями, да, в ответ на вопрос, ну, не на вопрос, на утверждение «Не могу». Родители что нам отвечали? «А ты смоги». Вот, поэтому если вдруг четверг тоже закрадываются такие мысли, ну, смогите, пожалуйста, ладно? Доброе утро, всем привет, 0808 в нашем городе. Марина Бойцова вместе с вами, рада вас приветствовать. Что по музыке? Novra, Close to Me, также You Know the Boys, Ishua и Rufus Du Sol с композицией Age of the Earth. И обязательно у нас с вами минут через 20, может даже чуть-чуть поменьше, случится розыгрыш. Так что дождитесь, пожалуйста. И поделюсь информацией от партнера часа. Это клиника FDT. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивно

0: 8-240-59-93.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю, люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ласкар Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар», _Автоимпорт.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сербская кафана. Ждем вас. Улица Трамайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Вот пришло время, как и обещала, для розыгрыша. Используем с вами мессенджеры 8989090907. Пишите туда, вот, ну, где вам удобнее. По порядку. Партнер розыгрыша – это медицинский центр команды мечты, который предлагает стоматологические услуги имплантации по методике «Все на четырех». При использовании промокода «Забота» предоставляется скидка 20%. Краснодар, улица Северная, 465. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а сегодня кто-то станет счастливчиком и сможет получить сертификат, который можно воспользоваться при услугах имплантации, либо же на любые стоматологические услуги, то есть здесь на выбор, поэтому есть у нас целых два сертификата, да, напоминаю еще раз, 8989090907, просто пишем два слова «Команда мечты», отправляем в любой из мессенджеров по этому номеру, если ваше сообщение оказывается 14-м, да, давайте, желаю вам удачи, то, соответственно, с вами свяжусь и расскажу, как сможете забрать свой сертификат. Удачи!
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
14: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
16: Океанариум. ТРК Галактика.
17: Вдохновляться прогулками по парку?
18: Мона.
17: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
18: Мона.
17: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
18: Мона.
17: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Дипстрим в эфир радио 107. Мне кажется, самое время для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Но они такие вот, прям некоторые советы прям непрошенные дают. Вот, они говорят, что сегодня прям пора уже изо всех сил начинать готовить лето к пляжному сезону. 2 недели до лета осталось, да, звезды очухались тут. Вот, ну и в целом они говорят, что сегодня можно быть более раскованными, более рискованными, не бояться продвигать свои какие-то идеи, даже если они кажутся авантюрными, может быть, какими-то несбыточными. Я про работу сейчас говорю, да, у нас так на рабочий день начинается. Вот, поэтому старайтесь, проявляйтесь... Не бойтесь, в конце концов. Ну, должно что-то получиться обязательно. Чин и Don't Speak, также Шиллер, Empire of Light и Элла Хендерсон. Это все после небольшой рекламы. И расскажу вам информацию от партнера часа. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии и эксклюзивное право собственного бренда Max и европейского качества. Max Optic — это 7 филиалов в Краснодаре, 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Всем доброе утро.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Хиты.
1: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сапсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сапсикофана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современные автопарки и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме «не тот разъем в дороге». Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

Sunset Setting называется композиция, но предвкушение заката в будущем — это Эвелинка, Джан Уайят, Артария в открытии нового часа на радио 107. Ну, знаете ли, до заката еще далеко, а сейчас работать после небольшой рекламы. Рита Ора, If It's Not Love, также VRB с композицией Не Уходи, New Aspect и Sweet Release. Такая нежная нежность, ну просто вот нежнятинка в чистом виде. Очень классная релаксовая композиция. Также поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные и детские площадки «Настя Лабать». Старт продаж «Твин Парк» 8 800 4 4 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград».

0: Град Вегас, а проектная декларация на сайте Наш Дом РФ.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
11: Аутбук, аутбук, аутбук.
12: Моя компания в надежных руках специалистов.
11: А подробнее?
12: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
11: Это же удобно.
12: И надежно. Мои финансы под контролем.
11: Компания Outbook.
12: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
11: Компания Outbook.

0: и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Виталика Шефнер, In Your Eyes, а у нас есть поздравление. Анна Владимировна, с днем рождения вас. Все ваши коллеги выражают огромную благодарность за то, что вы истинный руководитель, который всегда подскажет, поможет и выручит в нужную минуту. Ну а мы, коллектив Радио 107, присоединяемся и желаем оставаться такой же внимательной, трудолюбивой и просто хорошим человеком. Пускай каждый день дарит вам миллионы положительных эмоций, и пусть в вашем доме всегда царят любовь и счастье. С вашим днем рождения. Продолжаем с вами утренний эфир. Кельвин Харрис после рекламы Pink с композицией Trust Fall и Deep Sound Effect, песенка под названием «Мечты». И, конечно, напомню информацию от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей, а УЗИ органов малого таза в подарок». Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Записаться можно по телефону плюс 7-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: «Макси Трейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинами. Грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
10: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
9: Опять в очереди и на полдня?
10: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
9: О, знаю. Люблю МедСи.
10: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
9: А телефон какой? Маму запишу.
10: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: «Ласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
12: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
14: Первой.
13: Первой.
14: Первый
13: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
15: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
16: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Это Ghostly Kisses и Golden Eyes называется композиция. И такой рандомный, внезапный факт. Golden Eye — это 17-й фильм у серии о Джеймсе Бонде, вышедший в 1995 году. Это первый фильм Бондианы, в котором роль агента 007 исполнил Пирс Броснан. Двигаемся дальше. Алан Рокстон, Yesterday Was Now, также Сара Де Уоррен, Do It All Again и Noriel с композицией Losing You. Все после небольшой рекламы и информации от партнера часа. Это группа компании Архиград, которая представляет новый жилой комплекс Twin Park, поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные и детские площадки на Стилобате, старт продаж Twin Park 8-700-44-240. Застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас», а проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции. Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220. Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Ого.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
2: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду Радио 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
12: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
11: Для детей – игровая зона.
12: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
11: А для важных событий – три банкетных зала.
12: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Рособорнадзор напомнил о запретах для участников ЕГЭ в этом году. Участникам экзамена нельзя в том числе пользоваться телефонами и другой техникой, фотографировать экзаменационные материалы и выносить из аудитории черновики и бланки. Исключения предусмотрены только для устройств и материалов, официально разрешенных по отдельным предметам. За нарушение правил могут удалить с экзамена. Ранее Рособорнадзор также сообщил, что в этом году организаторам запретят досматривать учеников ЕГЭ и прикасаться к их личным вещам. В Краснодаре снесли самострои по решению суда. Как пишет пресс-служба мэрии, два объекта снесли за нарушение строительных норм и отсутствие разрешений. На улице Путевой демонтировали трехэтажное здание с подвалом. Владельцу назначена неустойка по 1000 рублей за каждый день до полного исполнения решения. В Прикубанском округе снесли строение, которое использовали под автосервис и прокат инструментов. За затягивание сроков собственник выплатит деньги за каждый день просрочки. С начала года в городе уже демонтировали 20 самовольных объектов. И последнее. Сериал по Гарри Поттеру официально получит второй сезон. Как пишет Film.ru, новые серии будут основаны на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки второго сезона планируют начать осенью. Напомню, первый сезон, снятый по мотивам «Гарри Поттер и философский камень», выйдет 25 декабря. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: эфир Радио 107. Пати называется композиция. Ну, да, почему бы, да, не отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. А в пятницу, как-никак, хочется уже отложить на понедельник. В принципе, да, план действий готов. После рекламы Guido La Vespa, Just Like Water, также Moonlight и Jasmine In My Mind, Анивар, Ты и Я. И информация от партнера часа тоже у нас с вами есть. Это клиника FDT. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение бозулиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
14: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
15: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
16: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
14: Ого.
16: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
18: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
19: У нас уборщица уволилась.
18: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Саккардо, Томас Хайден. Вот такое количество исполнителей объединилось для того, чтобы эта песня появилась на свет. Сложно запомнить, не беда. В момент звучания нравящейся вам композиции заглядывайте на наш сайт radio107.ru. И вуаля, информация про исполнителя. Кто же это кто? Прямо сейчас, в моменте у вас в доступе. Curly Hook после рекламы Golden, Triticum, All Love, также Элок и Халид с композицией Dive Into Me. И поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону плюс 7-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
9: Вау!
10: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
12: Океанариум. Ты

0: Эфир радио 107, That's Okay, называется эта композиция. Хочется, конечно, чтобы день весь оставшийся, да, не только сегодняшний, прошел под лозунгом не просто, ну, типа, ну, окей, ну, и так сойдет, а прям, чтобы все нормальненько было. Вы уж, пожалуйста, постарайтесь, ладно? Ну, а музыку классную мы точно для этого обеспечим. Morgan Page, Telecast, Dancing All Alone, также Distatic, I Feel You, и Attilia, Adelante. Это все после небольшой рекламы. И напомню информацию от партнера часа. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Max Optic подберут решение для сохранения остроты зрения, изготовления очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение 2026 года – это офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Max Optic вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На сегодня я с вами попрощаюсь. В ближайшем будущем встречайте Милу, проведите день классно, а завтра вечером мы услышимся. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины. Без остановки.
1: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play

0: Реклама. Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
7: Сайт контракт 23.рф.

0: Краснодаре 11 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную, неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс в первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте, запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
0: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
0: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову радио. Сюрприз от заведения. Красная, 33.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб Заречье. Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на заречьеклуб.ру.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
4: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Мы играем для тебя только лучшее. Радио 107.
1: Она беспощадна, она до сих пор для меня не раскрыта. Она открывает все новое, новое в моих отрывках. Она танцует. О, она танцует прекрасно. Она как комета среди миллионов осадков.

любовь, мам. Я снова просыпаюсь за окном, туман. Миллион ран, миллион дам, миллион раз я ей отдам все, что смог. Я задыхался на шатырем, убегал из этих детских времен. Я был потерянен, один расстрелян, я в адеквате закрыт.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России расширят основания для аннулирования водительских прав. С 1 марта следующего года в России вступят в силу новые правила. Как пишет «Известия», права смогут аннулировать, если водитель откажется проходить неочередное обязательное медосвидетельствование. Сейчас, если во время планового медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование. Если диагноз подтверждается, требуется пройти внеочередную медицинскую комиссию. По новым правилам водитель будет обязан пройти такое осмотрение. Свидетельствование в течение 3 месяца. Если этого не сделать, удостоверение признают недействительным. На Домбайской в Краснодаре продолжают строить крупный ФОК. Как пишет пресс-служба мэрии, готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет менее 50%. Сейчас на 2 блок-секциях завершили каменную кладку, на 3-й заканчиваются монолитные работы. Также утверждены решения по фасаду. Наружную отделку выполнят из керамогранита. Площадь 2-этажного комплекса составит более 6000 квадратных метров, а внутри разместят залы для бокса, самбо, вольной борьбы и общей физподготовки. Одновременно заниматься смогут более 120 человек. И последнее. «Фокус-покус» официально получит 3-ю часть. К своим ролям вернутся Бет Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэтини Джимми, сыгравшие сестер Сандерсон. Подробности сюжета пока не раскрываются. По данным СМИ, новый фильм могут выпустить в полноценный мировой прокат, тогда как предыдущая часть вышла сразу онлайн. Напомню, оригинальный фильм рассказывал историю семьи Деннисон, переехавшей в город, где когда-то жили ведьмы. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Вот такая очаровательная Ольга Серябкина встречает нас в 12.10 на волнах 107. Всем прекрасного дня. У микрофона Мила. Ну что, друзья, город работает. Пробки местами уже имеются. Вот кофе старается поддерживать бодрость изо всех своих сил. В общем, все, как всегда, стабильно. Поэтому дальше только громче, ярче и только те треки, которые знают, как поднять настроение именно вам. Алекс Салта, Эрланда, Алмут совсем скоро. Ну а прямо сейчас информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Аутбук.
3: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Аутбук.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Где-то далеко в горах.
10: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
11: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
2: Первой.
1: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Вдохновляться прогулками по парку?
4: Мона.
3: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
4: Мона.
3: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
4: Мона.
3: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

пути, пожалуй, главный девиз взрослой жизни, особенно когда выйти из дома нужно было минут так 10 назад. Но мы никого не осуждаем. Хорошая музыка умеет задерживать сильнее любых пробок. Так что, если вы сегодня все-таки опаздываете, официальная версия такая. Запоминайте, друзья, виноваты супер-мега-хиты.

0: Ну и чтобы подкрепить эту версию, ловите из своих динамиков Эйза, Колю Фанк и Спейса Палм. Ребята, совсем скоро. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Под только хиты.
1: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Сапсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сапсикофана. Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Glascar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _автоимпорт.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
9: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
10: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительный и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
11: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом, наша сила – в единстве.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Прямо сейчас флешбэк прямиком в 2024 год, друзья. Это Миша Миллер, Алекс Велея и тот самый вирусный бам-бам. Не знаю, как у вас, у меня вот моментально всплывают воспоминания о тех самых видосах в соцсетях, в интересных и порой даже абсурдных шляпах, да. Были все-таки времена. Но трек даже сейчас качает, ребята, безусловно, молодцы. Ну, а мы тоже не хуже с вами, поэтому продолжаем хитовое и до 13:00. Алок и Лорена Сел ворвутся в плейлист, ну а пока информация от партнера часа. В Макс Оптик сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду RADIO107 выгода 2000 рублей в Макс Оптик. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
6: Санаторий Русь. Уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю МедСи.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай «Инфограмм».
0: «Инфограмм» на радио 107.

0: как кто-то прямо сейчас автоматически открывает соцсети, одна девушка взяла и удалила их на 50 дней. Да, популярная блогерша из США решила провести вот такой эксперимент. Ну и говорит, что концентрация вернулась, жизнь наладилась, и рука перестала каждые 3 минуты тянуться к смартфону. Ну и главный вывод, цитата, «Я вернула себе мозги». Да, сильное заявление, друзья, поэтому просто для профилактики хотя бы на ближайшие 20 минут забудьте про телефоны и просто наслаждайтесь хорошей музыкой. Тем более, что Алан Волкер, диджей Смэш Джаова и многие другие через пару мгновений окажутся у нас в эфире. Ну а пока информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боззолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
10: Ресторан «Джентльмены удачи» – место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
11: Для детей – игровая зона.
10: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
11: А для важных событий – 3 банкетных зала.
10: «Джентльмены удачи» – 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: I'm Alone — это Мелисса и Тома, прямиком из 2021 года. Да, атмосферный дэнс-трек и, кстати, еще с легкой драмой. Все, как мы любим, друзья. Но вообще ученые говорят, человеку действительно полезно иногда побыть одному, чтобы все эмоции и мысли пришли в норму. Увы, друзья, вы в одиночестве прямо сейчас не останетесь, ведь топовые звезды уже рвутся в плейлист. Что ж поделать. S-Man, Rag'n'Bone Man и Чанки после рекламы, а пока информация от партнера эфира. В клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фейрузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходимо

0: ваших автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
0: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар _Автоимпорт».
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Деннис Фёрст, кажется, точно знает, чего хочет. Вот это повезло человеку. Тут иногда не знаешь, чего хочется на обед, а про планы на жизнь так вообще промолчу. Иногда просто перекати поле в голове, друзья. Но я верю, что у вас все под контролем, планы расписаны, входы и выходы продуманы и почти никакой импровизации. Ну а пока жизни все еще идет без инструкции, просто делайте громче и до финала часа ловите Джионис и Федера. Ну а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
11: Где-то далеко в горах.
12: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
13: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
14: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
15: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
16: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
17: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
18: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
19: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Анапа стала лидером России по числу отелей с системой «Все включено». По данным Российского союза туриндустрии и сервиса бронирования «Островок», в Анапе работают 80 гостиниц с системой «Все включено». Это около 80% всех подобных объектов Краснодарского края и более 60% от общего числа таких отелей в стране. Для сравнения, в Московской области и Крыму насчитывается примерно по 15 таких отелей. В Краснодаре продлили ограничения движения на улицах Западно-Кругляковской и 2-й Ямальской. В городе продолжается строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. Из-за работ продлили ограничения движения транспорта на двух участках города. По улице 2-й Ямальской от 1-й Ямальской до Командорской ограничения будут действовать до 1 сентября. По улице Западно-Кругляковской на участке от Домбайской до Семигорской движение ограничено до 15 сентября. Также временно изменена схема движения общественного транспорта по улице 2-й Ямальской, пишет пресс-служба мэрии. И последние астрономы нашли 27 возможных планет с двумя солнцами, как Татуин и Звездных войн. Ранее астрономам удалось подтвердить существование только 18 подобных объектов. Новые кандидаты находятся на расстоянии до 18 тысяч световых лет от Земли. Пока исследователи не исключают, что часть находок может оказаться коричневыми карликами или небольшими звездами. Для точного подтверждения потребуется дополнительный анализ, пишет МЕЛ. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: 14:08 на часах, и это уже, друзья, маленькая победа, потому что рабочий день медленно, но уверенно движется, и это радует. С вами все так же мило, и я с интересной статистикой. Эксперты решили выяснить, какие же кошмары чаще всего нам снятся. Ну и по результатам основные сценарии – это преследование, выпадение зубов, падение, опоздание на важное мероприятие, неготовность к экзамену и стихийные бедствия. Так, а вот в моем топе это падение, стихийные бедствия и любовная линия не с тем человеком. Это, пожалуй, самый ужасный сон. На первое место его ставлю. Ну ладно, сейчас только позитивные вибрации. ТАСО, Парадокс и НЗ совсем скоро. Но перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор», «Без машин», «Спортивные детские площадки» на Стелабате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Где-то, далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
11: Уголок «Солнечная Сербия» в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока. Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: В середине часа Эмит Фэн стал к нам ближе, но это просто трек действительно работает. А вообще, вот бы так всегда, да, друзья, послушал песню, сразу стал ближе к мечте, к отпуску, ну или хотя бы к пятнице. Увы, реальность у нас чуть скромнее, тут одним треком, ну как бы не обойдемся, поэтому отпускайте все дедлайны, наслаждайтесь атмосферой и ловите во второй половине часа Бампа Фликера, Ники Ромеро и Боба Синклара. Они точно нам помогут пережить этот четверг. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмет действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
9: У нас уборщица уволилась.
8: А вы не знаете про клининговую компанию?

0: Таню Снежок, профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 29 28. Лена, записывайте. 8 800 350 29 28.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
2: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
3: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
2: Опять в очереди и на полдня?
3: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
2: О, знаю, люблю МедСи.
3: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
2: А телефон какой? Маму запишу.
3: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
2: Имеется противопоказание, необходимая консультация специалиста.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
6: Все.
5: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
9: Океанариум. ТРК «Голова».

0: Ну что, друзья, это прям гимн для поднятия самооценки. Шейн и хит единственный в своем роде. А да, а верно, мы все такие разные, но такие уникальные. Главное просто держать баланс и не сильно ловить звезду. Ну а вот кто точно направит вам звездочек, то это Вадим Гончаров. Он уже спешит в студию. А с вами 3 часа была Мила. Обнимаю вас. Ну и желаю отличного четверга. И перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Макс Оптик, премиальные линзы Хуай, Никон, Карлсей, Шамир и эксклюзивная Право Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Макс Оптик помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptik.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
1: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции. Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
12: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем 1 место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: С нами проще заботиться о здоровье без сложных правил, диет и фанатизма. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и помнят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы, стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи и репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте верный шаг и запишитесь на прием по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Знаете ли вы, что зевание может быть полезным? Ученые выяснили, зевнуть 2-3 раза подряд – это мини-тренировка для мозга. Зевание улучшает кровоток, насыщает клетки кислородом и помогает взбодриться, если вы устали. Так что не стесняйтесь, зевайте на здоровье.
0: Здоровый интерес.
1: А теперь быстрый лайфхак для бодрости. Встаньте прямо, поднимите руки вверх и потянитесь. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Улыбнитесь. Да-да, улыбка тоже заряжает энергией. Все это займет меньше минуты, а эффект будет заметен сразу. Вот так. Зевать, улыбаться и заряжаться. Вот и весь секрет. Берегите себя, будьте здоровы и помните, заботиться о себе можно легко и с улыбкой. До встречи.

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
4: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
3: А скидки там есть?
4: Записывай промокод «ЗАБОТА». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
3: Как еще раз клиника?
4: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу. Город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
8: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarechyeklub.ru.
11: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
9: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК. Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора, просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ну все. Я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера. Все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная 33.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yavadefisanapa.ru.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России разработают единые рекомендации по лечению лудомании. Как пишет «Известия», сейчас в российской системе здравоохранения нет отдельного стандарта помощи людям с игровой зависимостью. Хотя с 2025 года клинические рекомендации стали обязательной частью медицинской практики. По оценкам специалистов, признаки лудомании могут наблюдаться у 7% населения, а среди подростков – у 10%. Эксперты связывают рост игровой зависимости с доступностью онлайн-ставок, высоким уровнем стресса и экономической нестабильностью. Готовность нового детсада на улице Калинина в Краснодаре превысила 80%. Новое дошкольное учреждение на 180 мест возводят в юбилейном микрорайоне. Глава города поручил открыть объект осенью. Сейчас на площадке идут внутренние отделочные работы, монтаж электросетей и освещения, а также благоустройство территории. Параллельно закупают мебель и необходимое оборудование. В детском саду откроют 8 групп, включая ясельные. Также предусмотрены музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский кабинет. И последнее. В Хорватии нашли редкую нетронутую древнеримскую гробницу. Находку сделали во время реконструкции городского рынка. Главной находкой стала герметичная кирпичная гробница, не разграбленная мародерами. Внутри гробницы обнаружили железный предмет и фрагмент бронзы. Археологи подчеркивают, что подобные находки крайне редки. Из более чем 200 кирпичных могил, ранее исследованных в регионе, нетронутыми оказались только две, пишет МЕЛ. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю, люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
8: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
8: А для важных событий – три банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
10: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
11: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесения травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Действие акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 60.

0: 62.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
5: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127, Сочи, Кооперативная 8, Мюнхен. Твой лучший образ.
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.

0: вещей и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
10: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
11: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график. Инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современные автопарки и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме, не тот разъем в дороге. Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

0: Back, all standing gay. И я, Вадим Гончаров, возвращаюсь к вам на Радио 107. На календаре по-прежнему четверг, 14 мая, на студии НИК 17.09. Народ, вы только вдумайтесь, а? Рабочая неделя короткая, а чувство, что она уже затянулась. Ну, прям как обычно. Но мы этот парадокс просто берем и превращаем в улыбку от уха до уха. Четверг доживает в последние часы, до пятницы рукой подать, до выходных ногой дотянуться. Ну, а до хорошего настроения вообще полшага. Так что забудьте про усталость, улыбнитесь соседу по офису или пробке, сделайте громкость на максимум на Радио 107. Начинается бодрый, слегка безумный, но очень теплый эфир. Отборные хиты и ваш Вадим Гончаров в деле. С нами и партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение возрема всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
5: Аутбук, аутбук, аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
5: А подробнее?
6: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
5: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
5: Компания Аутбук.
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
5: Компания Аутбук. Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8. 918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
10: Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Мы играем для тебя только лучшее. Только лучшее. Радио 107.

0: 8-9-0-9-0-9-107. Мы отвечаем на один небольшой такой, но очень жизненный вопрос. Итак, что человек чаще всего говорит, когда впервые ложится на горячие камни в спа? Варианты ответов такие. А. Это точно лечебная процедура? Б. Можно я возьму эти камни домой суп разогревать? В. А когда начнется самое приятное? Отправляйте букву вашего ответа в WhatsApp или Telegram, ну и сертификат достанется тому, у кого совпадет своим любимым вариантом. А какой люблю я? Ладно, намекнул. Там про суп. Так что давайте, действуйте, не стесняйтесь, алтайская здравница ждет вас с теплом и камушками. Ну а мы следуем далее, правда еще должен напомнить о том, что таежный спа «Алтайская здравница» — это авторская спа-программы от 1700 рублей для нее, для него или для двоих. Приобретайте подарочные сертификаты по выгодным ценам в «Алтайской здравнице» по адресу Краснодар, улица Гаражная, 87, или на сайте altaispa.ru. Подробности у администратора.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Глазкар Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар нижнее подчеркивание автоимпорт».
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Третьяком облажал ваш слух на радио 107, ну и делал это, согласитесь, блестяще. Ну а уже через 10 минут этот рабочий четверг официально уйдет в историю, в архив, в воспоминания, ну, на пенсию. Короче, наверняка он был длинным по ощущениям, но мы выдержали, мы дотерпели, кто-то даже пару раз улыбнулся. Итак, осталось 600 секунд, из них 400 вы будете тупить в монитор, 150 искать ключи, 50 решать, что же съесть на ужин. Ну, а оставшиеся 10 минут мы проведем вместе с музыкой, улыбкой, легким безумством. В общем, четверг, прощай, мы тебя не забудем, но и плакать тоже не будем, а? Ну, а если планируете отпуск или проводите много времени за рулем, в Max Optic есть инновационное решение для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные, и специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию подробнее на сайте max-optic.rf с заботой о вашем зрении. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
5: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
6: Давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Слово «Родинка».
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
17: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
17: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
17: Мона.
10: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России резко вырос спрос на бумажные карты и автомобильные атласы. Как пишет «Известия», на фоне перебоев с мобильным интернетом россияне стали чаще покупать бумажные карты и автомобильные атласы. По данным крупного издательства, продажи категории «Атласы» и «Карты автодорог» выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. Кроме практической пользы, настенные карты все чаще покупают как элемент интерьера и домашних библиотек. В Краснодаре продолжается голосование за благоустройство территории. Оно проводится в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Жители выбирают, какие скверы, парки и зоны отдыха обновят в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Принять участие могут горожане старше 14 лет. Как пишет пресс-служба мэрии, в список включены 7 территорий, в том числе зоны у Карасунских прудов и несколько городских скверов. Проголосовать можно онлайн через госуслуги или с помощью волонтеров в общественных местах. Итоги голосования определят, какие пространства благоустроены устроить в следующем году. И последнее. Более 60% россиянок берут на себя организацию семейных путешествий. Согласно исследованию сервисов «Ясно» и «Островок», большинство россиянок считают, что именно они занимаются планированием семейных поездок. При этом столько же мужчин также уверены, что основная ответственность за подготовку путешествий лежит на них. Около трети опрошенных заявили, что организационные задачи распределяются между партнерами поровну. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: На радио 107, Микус Мартин, Questions. Так, никаких вопросов. Рабочий четверг окончен. Абсолютно, бесповоротно, ну, как последняя печенька в коробке. Съели и забыли. Так что забудьте уже про отчеты, таблицы, дедлайны и начальника, который просто зашел уточнить. С этой минуты ваша главная задача — ничего не делать. Ну, или делать вид, что вы отдыхаете. Тоже, знаете ли, вариант. В общем, никаких рабочих задач, только музыка, улыбка и ваш покорный слуга по имени Вадим и фамилии Гончаров на радио 107. Вдох, выдох, все свободны, отдыхаем. Бруно Марс, Good Boys, ну, Аспект, Ника Калчи и Тина ЛМ уже в ближайшие минуты. Партнер эфира, группа компании Архиград, представляет новый жилой комплекс Twin Park, поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стеллабасе. Старт продаж в Twin Park 8-800-44-240, застройщик ООО СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Заряжайся хитами. Прямо сейчас. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Мария Стрелла и Монотек Close to You. Ну, классно, что там говорить. Классно, когда есть к кому прижаться. Ну, а сейчас мы прижмемся к дивану. Хотя кто-то еще наверняка в пути, в пробке. Ну, а вообще, конечно, никаких срочно сделай. Посмотри, пожалуйста, и я на секунду отвлеку. Ваш мозг уходит в отпуск до завтрашнего утра. Даже, опять-таки, если вы сейчас в пробке, ну, считайте, что это не пробка, а аттракцион «Медленное счастье». Так что устраивайтесь поудобнее, дышите носом, улыбайтесь, можно даже без причины. Рабочий четверг в прошлом. Только отдых, только музыка на радио 107 и только хорошее настроение. Партнер эфира – клиника «Алмед», где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Макси Трейд – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16, телефон 8-800-444-06-64.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где? Это далеко в горах?
6: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
11: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
12: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи,

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: mgs-tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Моно.
1: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Дакрис, саванна, жара, слоны бегут. Но нет, это просто наш вечер так раскачивается. Вечер, зазывающий пятницу. Ну и вот по мне пятница уже мнется на пороге, прихорашивается, а так и шепчет: «Я скоро, потерпите чуть-чуть». Ну а мы ей отвечаем: «Да мы уже готовы, холодильник открыт. В общем, заходи, не стесняйся. Четверг ты был хорош, но теперь все-таки дай нам спокойно помечтать о том, как завтра. Не надо вставать по будильнику, или надо, а? Ну, неважно. Главное, что сегодня мы уже почти на финишной прямой. Можно выдохнуть, отключить рабочие чаты. Нет, серьезно, выключите уже их, да побыстрее. Ну и просто ловите волну отличной музыки. Ну а другой у нас на радио 107 нет. До пятницы рукой подать. Ну а пока, вечер в развитии. Партнер часа — клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение бациллиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние щитомины. Принимает без остановки. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Ого. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
12: У нас уборщица уволилась.
11: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
14: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Краснодаре 19 часов.
1: Радио 107.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
2: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот 3 практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте. И запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Радио

0: Джейк Комприс, Комбейн, Жучейм. Да, в переводе с французского я понял, как сильно тебя люблю. Ну, а я, Вадим Гончаров, понял, давно понял, как сильно люблю свою работу. Ну и, конечно, вас, слушатели Радио 107, тоже люблю. Но без лишних страстей, ну так, по-нашему, по-русски, с улыбкой и хорошим настроением. Вечер продолжается. Французский настрой у нас, конечно, романтичный, но давайте честно. В 19 часов, да, главная боль — это, наверное, диван, пижамка, ну или спортивные штаны, никто не видит. И, конечно, главное — отсутствие рабочих звонков. В общем, любители музыки, можете прибавить громкости своим приемникам. Далее у нас Иван Валеев, Энима и Джорджи, О'Нейл и не только. Партнер эфира — группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань». Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории, спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар _автоимпорт».
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
16: Океанариум. ТРК «Галактика».

наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.

0: незаметно, ну, если продолжать его с улыбкой. Я, Вадим Гончаров, вы, слушатели Радио 107, не забывайте, глаза не врут, но и вы не врите себе, а это я к тому, что отдыхайте по полной. И не забывайте, партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей, наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама. Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на заречьеклуб.ру.
6: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
7: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
10: Для детей игровая зона.
9: Для взрослых развлекательная программа каждый день.
10: А для важных событий три банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
11: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю МедСи.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Молодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
17: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
16: А скидки там есть?
17: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию всего на 4.
16: Как еще раз клиника?
17: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Привет. Я — это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
19: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» — сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока. Война Тануки в период Хэйсэй». По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.

0: На радио 107 Федук. Краски, краски дня, краски вечера, но в моем случае краска финальна. Я, Вадим Гончаров, с вами прощаюсь до завтра, до утра пятницы, самой долгожданной пятницы этой короткой, но очень выносливой недели. Да, завтра снова влезу в ваши динамики с бодрым голосом. Ну, а пока отдыхайте, ни о чем не думайте, имеете право. Ну и помните, пятница придет обязательно. Но мы ее встретим, как положено, с музыкой и хорошим настроением. В салонах «Макс Оптик» вы можете найти премиальный бренд оправ «Рейбан», «Хьюго Босс», «Каррера», «Армани». Не только сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В «Макс Оптик» вам предложат линзы «Хоя», «Никон», «Шамиль», «Мир», «Карл Цейс» и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салона «Макс Опти» в Краснодаре. Восточно-Крупниковская, 22, Зибовская, 17, Тюляева, 2, торговый центр «Новый Горизонт», Трудовой Славы, 14/2, Ставропольская, 252. Также есть адрес в Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Все, убегаю. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустройство. Устроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
16: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.
17: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
11: Пилюля на всех маркетплейсах.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти и что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай «Инфограмм».
0: «Инфограмм» на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Аутбук, аутбук, аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания Аутбук.
7: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
6: Компания Аутбук.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
11: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
13: Вау!
14: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
16: Океанариум. ТРК Галактика.
10: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
1: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
5: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
7: Первой.
6: Первой.
7: Первой.
6: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200.

0: Реклама. Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8 918 235 02 35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане Сапсакофана. Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сапсакофана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8 918 168 94 94.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Глазкар Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар, нижнее подчеркивание, автоимпорт».
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
7: Смотришь в зеркало и видишь. Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вау!
10: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
12: «Океанариум».

всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngs-tuning.com.

0: меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
1: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
2: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
6: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Сапсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Сапсикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
10: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
11: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
10: Опять в очереди и на полдня?
11: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
10: О, знаю. Люблю Медси.
11: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
10: А телефон какой? Маму запишу.
11: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StorMed или на сайте Медси.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
14: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
16: «Океанариум», «ТРК «Галактика».
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: «Радио 107». Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Лучше музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Аутбук.
3: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Аутбук.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные местные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сабсекафана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюб – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантехюб. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
14: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
15: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагефарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.

Краснодаре 22 часа. Радио 107 представляет Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве.

Добрый вечер, друзья! Радио-шоу Play to Play в прямом эфире на радио 107. Сегодня у нас юбилейный 100-й выпуск. Специально поэтому я подготовил новый сет, который мы начинаем слушать прямо сейчас. Итак, с вами Артро, 100-й выпуск радио-шоу Play to Play. Погнали!

0: to play radio show. Реклама.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Даже установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Моно.
1: У тебя есть моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

Это радиошоу Play to Play в студии Радио 107 Артро. Почти 3 года существует радиошоу, на котором выступали самые топовые диджеи России и, кстати, были и зарубежные гости. Play to Play – это музыкальная комьюнити, которая объединяет людей по всему миру. Рейтинги программы только растут. Нас слушает буквально весь Краснодарский край. И прямо сейчас вы слушаете мой новый сет, юбилейный выпуск номер 100. Мы продолжаем. Погнали!

0: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
1: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
2: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
0: Ого.
2: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
4: Первой.
3: Первой.
4: Первой.
3: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Субсекофана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
10: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Это радиошоу Play to Play на радио 107. Хочу всем напомнить, что все 100 выпусков нашего радиошоу вы можете скачать в нашем канале Play to Play Юг. Также там есть вся информация о мероприятиях Play to Play, и ближайшая из них пройдет в Краснодаре 20 июня. Это будет не просто вечеринка, это будет мой профессиональный юбилей – 20 лет музыкальной карьеры с нереально крутым перформансом и декорациями. Итак, запомните дату – 20 июня.

0: шоу. Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
8: Первой.
7: Первой.
8: Первой.
7: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
15: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
16: Телефон 24 00 374.

Итак, друзья, это был юбилейный 100-й выпуск радио-шоу Play to Play. Этот час пролетел, как и всегда, незаметно. Слушайте нас каждый четверг на радио 107. С вами был Артро. Всем пока.

0: Реклама. Где-то далеко в горах.
1: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
0: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
2: Первой.
0: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Outbook.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
5: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания Outbook.
5: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
4: Компания Outbook.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
8: Детский киноклуб «Мониторы» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли». Сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока». «Война Тануки» в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

love, calling strangers, bruv. This feels like this feels.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarecheklub.ru.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
8: Первой.
7: Первой.
8: Первой.
7: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
9: Ого.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
13: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
14: Все

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Все

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Тихорецк. 101.

0: главное.
1: Главное хитовое.
2: Главное твое. I see the satisfaction in your eyes.